Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Не будем грустить о лете, осень как-никак золотая пора. Готовь любовь осенью, а наслаждайся ей весной. Вот так перефразирую известную поговорку, и сразу же есть чем себя занять, ну правда же. Певица Максим, только что на радио «Дача». Друзья, больше грустить не будем, обещаем. Впереди хит певицы Натали, и вот там, друзья... Там, я не знаю, наверное, смешались все времена года, но самое главное, что настроение просто на высоте. С вами Иван Никитин, это «Радио Дача». Продолжаем слушать самую лучшую музыку.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

Прощаться не будем. Мы, может, только встретились, только породнились, только почувствовали себя на одной волне. Объединяем меломанов всех стран вместе с хитом Димы Билана на радио «Дача» прямо сейчас. Впереди песня высокого полета и замечательного артиста. Так что встречайте, Валерий Сюткин скоро в эфире.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: отставить пессимистичные мысли. Жизнь одна, и она должна быть прекрасна. К тому же, когда одна дверь закрывается, другая непременно скоро откроется. Возможно, прямо сейчас. Авраам Рузо с душевными переживаниями на Радио Дача. Друзья, мне кажется, для счастья нам нужно знать две вещи. Ну, во-первых, хорошо там, где есть Радио Дача. А во-вторых, что нужно Юлиане Карауловой, мы тоже скоро узнаем. Это в продолжении прекрасного настроения.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можно.

0: ВБанк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню с Магнитогорска. Хочу поздравить Оксану и Алексея Шмандюк с серебряной свадьбой. Пожелать им здоровья, счастья, любви. Пусть у них семейная жизнь бьет ключом. Хочу передать им песню «Юты» любимым.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все. Прости,
1: прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Учить красиво плыть по жизни задача, наверное, больше родителей или бабушек и дедушек. Уж они-то знают, что жизнь прожить не поле перейти, всякое бывает, и главное – уметь держать удар. Таисия Повали с пожеланием везения в любви только что на радио «Дача». У микрофона Иван Никитин, ну а скоро послушаем хит Татьяны Булановой, под который снято столько коротких видео, что, наверное, уже побиты все танцевальные рекорды.

0: Значит, с первой частью фразы согласен. Пусть музыка льется бесконечно. А со второй бы поспорил. Ноты дождя нам сегодня ни к чему. Не нужно портить замечательный прогноз синоптиков. Все и так хорошо. Проект Seven Rose об осенней хандре. Только что на радио «Дача». Перемещаемся от стиля диско к современному звучанию. И скоро послушаем Люсю Чеботину. Она же Горгона российской поп-сцены.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Спасибо Марине Хлебниковой. Надеюсь, снег нам сегодня не грозит, а то я как-то не захватил пуховик из дома в надежде на теплую осень. Впереди рубрика «Удачный момент». Здорово, что звоните в такой ранний час в Москве. Ну а перед музыкальным приветом одного из вас окунемся в душещипательную историю любви Анны Семенович. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Беспроцентный лимит на все.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки. 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Я устала.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из Долгопрудного. Сегодня хочу поздравить свою коллегу, замечательного человека, Настю Фомину, с днем рождения. Настен, я восхищаюсь твоим оптимизмом. Пожалуйста, оставайся такой же позитивной, какая ты есть. Я рада быть знакомой с тобой, с человеком добрейшей души и огромного сердца. Я тебя от души поздравляю с твоим Новым годом, с твоим новым днем. И дарю тебе песню Варвары. Спасибо огромное, радио «Дача».

Остава, «Я люблю тебя до луны», именно так она называется. Любить так любить, гулять так гулять. Ирина Дубцова поделилась бескрайними чувствами только что в эфире «Радио Дача». И ведь не зря же говорят, если очень захотеть, можно в космос полететь. Словом, невозможное возможно, так считает Дима Билан. Послушаем совсем скоро его хит в нашем эфире. Иван Никитин вместе с вами, это «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

сбежать в июле мы уже не успели, поэтому поблагодарим певицу Чепик за идею на следующее лето. А вот куда сбежать в ближайшее время, например, на выходных, узнаем уже скоро. Поделится Леонид Агутин. Да, друзья, дождемся совсем скоро в эфире.

0: Заголовок желтой прессы мог бы звучать примерно так. Шаман снова влюбился. Певец признался, виной ее губы, они как мед. Даже как-то необычно, знаете ли, слышать от этого великолепного артиста песню не только про любовь к родине. Приятная неожиданность, согласитесь. Друзья, впереди у нас рубрика «Удачный момент», а также песня Аниты Цой. Но вот интересно то, что в рубрике «Удачный момент» прозвучит такая песня, друзья, такая песня, с которой связана, наверное, целая эпоха программы Юрия Стоянова и Ильи Олейникова.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Киркоров.
10: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
11: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Злорадствовать нехорошо это. К тому же, чем чаще радуешься чужим промахам, тем меньше как-то начинаешь замечать свои победы. В общем, всем успехов, друзья. Пелагея на радиодаче с интересным наблюдением за казаком. Иван Никитин вместе с вами. Впереди нас ждет гороскоп на наступающий день. Давайте будем во всеоружии все знать и чтобы все у нас получилось.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 10 сентября, четверг. Львам, весам и водолеям предстоит принять решение, связанное с отношениями или сотрудничеством. Не исключено, что придется пересмотреть прежние договоренности. Не бойтесь сказать «нет», если ваши планы изменились. Овнам, ракам и скорпионам может открыться информация, которой раньше не хватало для принятия окончательного решения. Не спешите действовать сразу. Тельцам, девам и козерогам стоит обратить внимание на деньги и имущество. Возможно, разговоры о крупных покупке, ремонте, аренде или распределении семейного бюджета. Хороший день, чтобы считать, сравнивать и задавать неудобные вопросы. Близнецам, стрельцам и водолеям, близнецам, стрельцам и рыбам может захотеться резко изменить планы. Не обязательно отказываться от задуманного, достаточно оставить возможность для другого сценария. Не исключено, что он окажется интереснее.

0: Бережем милых дам и носим их на руках. Но кто о нас, мужчинах, будет думать, кто нас пожалеет? Нам, может, тоже иногда хочется опустить скупую слезу. Например, когда фильм смотришь или лук режешь. Как быть? Где скрываться? Непонятно. В общем, группа Бис с утешающими строками только что для самой красивой половины человечества на радио «Дача». Друзья, далее послушаем, буквально через несколько минут, песню о настоящей любви в исполнении Юрия Антонова. Дождемся.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
4: Звук поставим.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю.

0: Что значит «если спою»? Ни в чем себе не отказывайте. Хочется петь? Делайте любимое радио погромче и подпевайте. Заодно точно проснетесь, причем легко и весело. Группа «Непара» на радио «Дача» о любви к осени. А там, где песни, там, как известно, и до танцевальных движений тоже близко. Виктория Дайнеко поддержит атмосферу через пару минут.
1: Реклама.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация – анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 23. +2 23 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Хочу для своего друга Айваза заказать песню Владимира Высоцкого. Я желаю тебе хорошего настроения, а вам, радио «Дача», большое спасибо.
4: Наверное.

0: я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успеть.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
4: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.
2: Жизнь играет.

0: Удачно и вовремя прозвучал хит Дениса Клявера, и вот почему. Скоро мы с удовольствием насладимся и другими его музыкальными шедеврами на фестивале «Удачные песни». Приглашаем и вас послушать своих любимых артистов и увидеть юбилейное шоу «Радио Дача» в лайф-арене. 26 сентября на 20-летие любимого радио на одной сцене выступят Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина, Ольга Зарубина и еще более 20 артистов. Подробнее на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Мужчины не обманывают женщин. Они лишь оберегают их от правды.
0: Это радио «Дача».

0: музыкальная загадка этого утра. Попробуйте угадать исполнителя, в песне которого звучат слова «туманы», «сердце», «черешня» и «целое». Николай Басков покорил песни и еще сильнее удивил стихами. Только что на радио «Дача». Иван Никитин вместе с вами, а впереди еще одна загадка, но уже от Алисы Мон. Узнаем, с каким камнем она сравнивает глаза любимого человека.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вопрос любопытный, но бестактный. Мало ли, по каким причинам медведица сейчас одна. Во-первых, многие медведи с утра уходят на работу, а во-вторых, медведице тоже есть чем заняться. И медвежат накормить надо, и в школу собрать, и дома прибраться. Михаил Боярский на радио «Дача» только что помог понять, куда подевался медведь. На этом у меня все. Желаю бодрого утра, и чтобы к вечеру все мы вновь собрались дома за семейным столом. С вами был Иван Никитин. В следующем часе встречайте Андрея Фролова.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Конечно, можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Уважаемый «Радио «Дача», я Татьяна Александровна Семенова, проживаю в городе Сызрани. Давно не была в своем родном городе. Хочу привет передать своей двоюродной сестре Татьяне Васильевне и заказать песню про наш родной город Бологое. Я желаю тебе, Татьяночка, долгих-долгих лет жизни, счастья, всего хорошего. А вам

0: Москвой. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Латвия планирует закрыть автобусное сообщение с Россией. Предложенные Министерством сообщения Прибалтийской республики поправки предусматривают запрет на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию. Аналогичные ограничения намерены ввести в отношении Белоруссии. В России запустят телефон доверия для школьников. Колл-центр заработает 11 сентября и будет предназначен для приема обращений учащихся. Операторам, в частности, можно будет пожаловаться о конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях. На трассе М3 под Обнинском меняется схема движения. Речь идет об участке федеральной магистрали в районе поворота на региональную дорогу, ведущую из Наукограда в сторону Белоусово. Данный отрезок будет закрыт для проезда на две ночи. Перекрытие начнут действовать 10 сентября в 7 вечера. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 47 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 16 тепла, завтра ясный до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: со своей музыкальной ономастикой. Именно так называется наука, изучающая имена, их значения и прочее, и прочее. Сразу вот с такой вот полезной информацией врываюсь к вам в динамики. Меня зовут Андрей Фролов. Несколько часов проведем вместе здесь на Радио Дача. Далеко не убегайте, потому что ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей продолжатся. Очень скоро услышим Игоря Саруханова, Ани Лорак, а также подоспеет Денис Майданов.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: Мир современной мототехники начинается в квадромотоцентре «Аврора». Квадромотоцентр «Аврора» – официальный дилер марки «Аводес». В нашем арсенале самые горячие новинки и проверенные временем модели для города и бездорожья. Квадроциклы, мотовездеходы, багги и даже снегоходы. Приходите и почувствуйте настоящую свободу на двух и четырех колесах. Ждем вас в квадромотоцентре «Аврора». Калуга, улица Московская, 334.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 10 сентября, четверг. Львам, весам и водолеям предстоит принять решение, связанное с отношениями или сотрудничеством. Не исключено, что придется пересмотреть прежние договоренности. Не бойтесь сказать «нет», если ваши планы изменились. Овнам, ракам и скорпионам может открыться информация, которой раньше не хватало для принятия окончательного решения. Не спешите действовать сразу. Тельцам, девам и козерогам стоит обратить внимание на деньги и имущество. Возможный разговор о крупной покупке, ремонте, аренде или распределении семейного бюджета. Хороший день, чтобы считать, сравнивать и задавать неудобные вопросы. Близнецам, стрельцам и рыбам может захотеться резко изменить планы. Не обязательно отказываться от задуманного, достаточно оставить возможность для другого сценария. Не исключено, что он окажется интереснее.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Толкотни очередного часа пик, молю, не забывайте, что позади не только повороты, которые вы преодолели, но еще и другие люди, которые идут, едут, торопятся. Например, на начинающийся эфир. Не останавливайтесь, как вкопанные на проходах и светофорах. Как понимаете, данный монолог основан на реальных событиях. Всем легко и спокойно добраться до работы. Желаю также доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. Расскажу, на чем будет основан дальнейший эфир здесь, на Радио Дача. Исключительно лучшие хиты от ваших любимых исполнителей, а также горячие новинки. Через короткую паузу появятся в ваших динамиках Алена Апина, Андрей Губин и не только.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515. Yeah.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Об ушедшей любви и тепле, о том, что нам с вами предстоит зима, холода, и если вы тоже насчет этого расстраиваетесь, то предлагаю сконцентрироваться исключительно на позитиве. Например, сегодня в столице обещают довольно солнечный, теплый денек. Наслаждайтесь последними моментами этих дней. Ну и, естественно, только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. А они далеко не последние. Будут буквально через пару минут. Дуэт Вован и Анна Семенович. А дальше продолжим. Также круто. В общем, будьте рядышком. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача, несмотря на погоду.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
6: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
5: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно. Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
13: Юлиана Караулова.
12: Киркоров.
15: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
16: Категория 12+.
17: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Лагучев, Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир. Хочу пожелать всем водителям удачной дороги и подарите нам песню Валерия Сюткина. Спасибо вам огромное, радио «Дача».
4: У твоей мамы.

0: Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Самозанятых ограничат в работе на одного заказчика. Если такие предприниматели работают через агрегаторы и маркетплейсы, то они не смогут выполнять заказы одного заказчика более 60 часов в месяц в течение полугода подряд. Об этом рассказал ТАСС член общественной палаты Евгений Башаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на защиту работников от скрытого найма без социальных гарантий. Но если хотя бы в одном месяце самозанятый отработает меньше 60 часов, отчет 6-месячного периода начинается заново. Через портал госуслуги в текущем году подано 999 тысяч заявлений на зачисление детей в первый класс. Это 3/4 всех подобных документов в регионах, где доступен такой сервис, сообщили в Минцифры. Прием проходил в две волны. Для упрощения процедуры на госуслугах работала функция предварительного заполнения заявления. Пользователи Яндекса направили более 2 миллиардов рублей на благотворительность. Таковы данные за 6 лет. Желающие поддержать благотворительные проекты, в частности, подключили округление и добавление. Специальные механики помощи рядом, которые позволяют регулярно жертвовать небольшие суммы на нужды фондов и их подопечных. Известно, что больше всего таких пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Краснодаре. А средний размер пожертвования через округление составляет около 14,5 рублей. Это почти втрое больше, чем 6 лет назад, когда соответствующая механика только запустилась. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: заняться собою.
1: Очень хотелось бы такую услугу, чтобы можно было взять кофе с собой и солнце тоже. Если слышите и возвращаетесь в столицу из каких-то теплых мест, то последуйте совету Елены Терлеевой. Привезите нам еще хотя бы на месяцок ярких лучей и витаминчика D. Очень сильно хочется. Ладно, не буду нудить. Давайте лучше делать все возможное от нас, чтобы поднимать настроение в этот четверг с самого утра. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и, конечно же, продолжу ставить для вас только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро, через пару минут буквально, появится в ваших динамиках группа «Руки вверх», Сергей Трофимов и многие другие. Оставайтесь.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Мир современной мототехники начинается в квадромотоцентре «Аврора». Квадромотоцентр «Аврора» – официальный дилер марки «Аодес». В нашем арсенале самые горячие новинки и проверенные временем модели для города и бездорожья. Квадроциклы, мотовездеходы, багги и даже снегоходы. Приходите и почувствуйте настоящую свободу на двух и четырех колесах. Ждем вас в квадромотоцентре «Аврора». Калуга, улица Московская, 334.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Дожди.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: День разноцветных букетов отмечают сегодня, 10 сентября. Это неофициальный праздник, который посвящен красоте осенней природы и искусству флористики. Его главная идея – подчеркнуть многообразие растений, подарить яркие эмоции и напомнить, что букет – это простой способ порадовать близкого человека. Правда, в наши дни далеко не дешевые. Цените такие знаки внимания.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Но прям любить так же, как тебя любила, не надо, прям точь в точь. Зачем, мальчишки? Эдипов комплекс. Зарабатывать потом на психологов денег не напасется. Кстати говоря, о дешевой и даже бесплатной терапии расскажу прямо сейчас. Это, естественно, плейлист «Радиодача». Здесь только ваши любимые исполнители, суперхиты и свежайшие новинки от них. Возьмем коротенькую паузу и очень скоро вернемся. Таисия Повали будет через пару минут. Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Если вы еще не знаете точно, как организовать свой колодец где-то на дачном участке или подготовить свой загородный дом и все прилегающие хозяйства к наступающим холодам, то непременно слушайте нашу рубрику, которая создана именно для таких вот людей. Называется она «Хорошо устроена». Каждые выходные в эфире радио «Дача» можно послушать в субботу в 11:30, в воскресенье в 17:30 по Москве. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Не пропускайте.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Конечно, можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Муз-ТВ представляет. Дача зовет? Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Александр Шоуа и группа «Непара».
14: Только знаешь, пролетают немимо.
15: Что со мной?
14: Я не замечаю улыбок.
13: Полина Гагарина.
16: Я
12: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
17: Категория 12+.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
19: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
18: Новый сезон мелодрам.
20: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
18: Скажи счастью «да».
21: Ты выйдешь за меня замуж?
20: Да.
18: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Наталья. Звоню из Смоленской области. Хочу поздравить своего сына Константина. Пожелать ему крепкого здоровья, удачи во всем, тепла и уюта в семье. К поздравлению присоединяется вся семья. Сынок, специально для тебя заказываем песню группа «Тутси самый-самый». Спасибо, радио «Дача».

0: Способствует уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукосат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Латвия планирует закрыть автобусное сообщение с Россией. Предложенные Министерством сообщения Прибалтийской республики поправки предусматривают запрет на регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию. Аналогичные ограничения намерены ввести в отношении Белоруссии. В России запустят телефон доверия для школьников. Колл-центр заработает 11 сентября и будет предназначен для приема обращений учащихся. Операторам, в частности, можно будет пожаловаться о конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях. На трассе М3 под Обнинском меняется схема движения. Речь идет об участке федеральной магистрали в районе поворота на региональную дорогу, ведущую из Наукограда в сторону Белоусово. Данный отрезок будет закрыт для проезда на две ночи. Перекрытия начнут действовать 10 сентября в 7 вечера. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 47 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 16 тепла, завтра ясный до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
11: Спонсор выпуска.
12: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
13: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: Всегда было интересно, что в этой песне означают красные девушки. И только сейчас нам всем становится очевидно, что речь про красные флаги, про предостережение. Друзья, конечно же, сохраняйте вокруг себя только тех людей, которые приносят вам позитив, радость и энергию, особенно в этот рабочий четверг. Всем желаю доброго утра, оставайтесь рядом с Радио Дача, и мы постараемся сделать то же самое. Помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: удача благоволит смелым, а еще к ней нужно быть готовым и, естественно, хватать за хвост. Вот и Владимир Пресняков про такого человека, про счастливчика. Желаю, чтобы фортуна улыбалась вам в этот четверг, все дела ладились и, конечно же, звучали только ваши любимые хиты. Для этого надо оставаться рядышком с приемником, настроенным на радио «Дача». Но даже если его под рукой не оказалось, помните, всегда можно с помощью интернета получить наш эфир. Устанавливайте приложение Яндекс.Радио, там можно и плейлист посмотреть, и любимые композиции добавить в избранное. Оставайтесь рядышком, через короткое время появятся в ваших динамиках Анжелика Варум, Юрий Антонов, а также Михаил Шафутинский.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: есть про самое дорогое. Такси «Дождливое» спела Анжелика Варум только что. У нас на радиодаче все самое ценное, что есть, находится в свободном доступе и по одному и тому же прайсу абсолютно бесплатно. Я думаю, вы поняли. Речь идет про песни, которые попадают в наш плейлист по единственному критерию. Это должен быть абсолютный хит. А лучшие из них отправляются в горячую десятку. Хит-парад формируется благодаря вашим заказам в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Помните, именно вы можете помочь своему кумиру подняться выше в нашем чарте.
1: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
11: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
10: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
12: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
13: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я из Москвы. Хотела бы передать привет своему любимому мужу, своим деткам любимым. Большой привет своей бабушке Блашу. Это Саратовская область. И хочу для всех заказать песню «Две жизни». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: 33 региона, в их числе Адыгея, Мордовия, Удмуртия, Владимирская и Воронежская области. Речь идет о семьях, в которых родителям на момент рождения ребенка меньше 36 лет, пишет РИА Новости. Получатели должны быть зарегистрированы на территории региона. Уточняется, самая большая выплата в размере 600 тысяч рублей положена в Псковской области. Устный экзамен по истории введут в школах в 2028 году. Он станет еще одним допуском к ОГЭ вместе с собеседованием по русскому языку. Как сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, данное тестирование должны будут сдавать все девятиклассники. Цель – оценить живое понимание истории, умение грамотно выстраивать причинно-следственные связи между событиями, аргументировать свою позицию. Ответы будут записывать на аудио или видео, чтобы избежать спорных ситуаций. Оцениваться экзамен будет по системе «зачет-незачет». Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и радио «Дача» «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на радио. Радио «Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: Это вторую половину надо делить с каким-то серьезным представителем спецслужб, если он умеет и по губам читать, и по глазам. В общем, Максим примерно вот такой любовной истории спела нам только что. Я вам скажу, что способен читать исключительно в текстовом виде послание. И напоминаю, что ровно в 12.00 уже совсем скоро стартует программа «Удачный час». Можете пока формулировать, придумывать, кому вы отправите привет или поздравление. И уже, когда начнем с вами нашу интерактивную передачу, все можно будет писать в группу ВКонтакте «Радио Дача», в «Мессенджер Макс» и, конечно, звонить по номеру в Москве 8-495-995-2555. Буду очень ждать, ну а мы, естественно, дождемся через пару минут буквально новых суперхитов от ваших любимых отечественных исполнителей. На горизонте Татьяна Куртукова, Дмитрий Маликов, Алсу, А-Студио и не только. Оставайтесь, ничего не пропускайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня возможен дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Какая хитренькая Татьяна Куртукова хочет, чтобы только ее любил. Ну, это эгоизм, как по мне. Там же еще есть родственники, мама, папа, жена, дети, другие любимые артисты, в конце концов. Но с точки зрения именно этой исполнительницы все справедливо. Хочется всю аудиторию забрать себе. Но я надеюсь, вы не такие и любите многих артистов, которые звучат у нас здесь на Радио Дача. С ними непременно продолжим спустя короткую паузу. Далеко не убегайте. Впереди услышим Ирину Аллегрову, Полину Ростову и еще многих других.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: поет Полина Ростова. Ничего никогда не бывает поздно. Если есть желание, нужно браться и делать. Всем целеустремленности и сил в этот рабочий четверг желаю, чтобы все закончить вовремя и убежать домой пораньше. Естественно, в этом помогают и ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей здесь на Радио Дача. Оставайтесь, далеко не убегайте, очень скоро продолжим.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на Радио Дача вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
8: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
7: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Я хочу поздравить свою маму с прошедшим днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья и заказать ей песню. Спасибо, радио «Дача».

0: такую.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: БАД не является лекарственным средством.

0: и запрет. Речь идет об установлении порядка, ограничивающего доступ в мессенджеры детям младше 15 лет. Ростех запустил портал для поиска российских товаров и поставщиков. На портале уже представлены более 180 предприятий и научных организаций, а также свыше 1000 готовых продуктов и сотни технологических решений. Единая база данных должна упростить поиск отечественных аналогов импортной продукции. Калужан зовут на уборку берега Ячинского водохранилища. Субботник в рамках акции «Вода России» запланирован на пятницу 11 число. Сбор эко-волонтеров в полдень в районе лодочной станции. Пришедших обещают обеспечить перчатками и мешками для мусора. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 47 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 16 тепла, завтра ясный до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска. Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Дачный час.
4: Давно рассказывал и предупреждал, что ровно в 12.00 стартуем здесь на радио «Дача» вместе с вами в удачном часе. Приветы, поздравления будут, а также ваши музыкальные заявки, которые необходимо оставлять только по номеру в Москве. Напоминаю, циферки 8495-995-2555. А пока прочитаю первое письмецо, которое прилетело в группу ВКонтакте. Олеся Иванова передает огромный привет Артему Заботину, а также говорит, что сильно его любит, от всей души желает самого хорошего дня, пусть все складывается легко, настроение будет отличным, а впереди ждет только радость и приятные сюрпризы, которые, я думаю, в ваших силах, кстати говоря. Олеся, спасибо, Радио Дача, что дарите классные песни и хорошее настроение, стараемся изо всех сил, и, видимо, получается, что не может не радовать. Напомню еще разок координаты, где оставлять ваши сообщения. Находите группу ВКонтакте Радио Дача, там прямо на стене опубликован специальный пост, под ним комментарии открыты, жду ваши сообщения там, пишите на мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве, который уже вам напомнил. Очень скоро вернемся, всех жду.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ангелина Васильевна. Я из города Сыктывкара. Передаю своим родным и близким огромный пламенный привет и прошу исполнить песню Валерии. Радио Дача, большое спасибо. Я вас люблю.

Возвращаюсь к вашим новым приветам и поздравлениям. Парочку из них уже забрал из мессенджера Макс и группы ВКонтакте. Например, вот Евгений передает привет Ольге Михайловне, маме своей, а также Елене Михайловне. Они сейчас делают ремонт. Желает Евгений им больше сил и терпения. Да, в этом деле непременно понадобится. Далее Ксения Сидорова отправляет салют всей своей большой семье, родителям, детям, сестре, племянникам. Желает здоровья, счастья, мира и добра. Всем отличного дня. И любовь любимого. Огромный привет Яше Шведову из Волгограда отправила. Я его очень сильно люблю, сообщает она на всю страну. От всей души желаю самого хорошего дня. Пусть все складывается легко, настроение будет отличным, а впереди ждет только радость и приятные сюрпризы. На этом прервемся ненадолго. Ваши свежие письма прочитаю уже через пару минут. Отправлять их необходимо по-прежнему на мессенджер Макс, а также пишите в комментариях к специальному посту в группе ВКонтакте «Радио Дача». Музыкальные заявки, напомню, принимаются исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Вика Французова, я из города Гагарин. Я хочу передать привет моей маме и включить для нее песню «Зимняя вишня». Мою маму зовут Катя. Мама, я тебя очень люблю, а вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Дачный час.
1: Накопилось огромное количество ваших свежих писем. Давайте потихонечку буду от них избавляться и отправлять к вам в динамике. Анна Попова из Вологды пишет нам, что хочет передать привет своему брату в Тулу, Попову Ивану. Он сейчас работает. Ванечка, жди нас в гости, пишет Анна. Очень скоро. Мы тебя любим. От детей пламенный привет. То есть поработаешь, Вань, и спеши домой готовиться принимать гостей. Такой план у тебя сегодня. Далее поздравления отправляются к папе и мужу, Побединскому Сергею. С днем рождения поздравляют, видимо, родные. Никто не подписался. Всего самого наилучшего. Пожелали и здоровья в том числе. Также Дашуля Царькова в комментариях в группе ВКонтакте отметилась. Пишет, что передает привет своему любимому супругу Александру. Он сейчас за рулем и слушает вас. Пускай сильно не отвлекается, но, надеюсь, ваш привет услышал. Хорошего дня, Александр, тебе Даша пожелала. И огромное количество сердечек в виде смайликов оставила. Здесь прервемся. Обязательно вернусь к вашим новым приветам и поздравлениям в текстовом формате. Их оставлять можно в мессенджере Макс, а также пишите в комментариях под специальным постом, который опубликован прямо на стене в группе ВКонтакте «Радио Дача». Музыкальные заявки принимаются исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама. Мир современной мототехники начинается в квадромотоцентре «Аврора». Квадромотоцентр «Аврора» – официальный дилер марки «Аодес». В нашем арсенале самые горячие новинки и проверенные временем модели для города и бездорожья. Квадроциклы, мотовездеходы, багги и даже снегоходы. Приходите и почувствуйте настоящую свободу на двух и четырех колесах. Ждем вас в квадромотоцентре «Аврора». Калуга, улица Московская, 334.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Фитнес продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Егор Калинцев. Я из города Воскресенск. Хочу передать огромный привет Радио Дача. Поставьте, пожалуйста, песню «Happy End». Спасибо, Радио Дача.

Как и обещал, свежая порция ваших приветов и поздравлений сейчас будет озвучена. Делайте громче, ничего не пропускайте. Возможно, там имеется что-то и для вас. В первую очередь ныряю в мессенджер Макс. Здесь большое количество сообщений непрочитанных. Елизавета из Челябинска отправляет привет подруге Ирине. Просит сказать, чтобы она не унывала, чтобы там не случилось. Ира, не унывайте. Выполняю просьбу Елизаветы. Прошу вас об этом. В такой прекрасный день нужно улыбаться, и пусть она это делает почаще и приезжает к нам в город, в Челябинск. Ирина, пакуйте чемоданы и исключительно с улыбкой туда заявитесь в ближайшее время. Людмила, всем привет, кто слушает Радио Дача, а также отдельный салют тем, кто в отпуске. Отличного настроения вам желает, там как будто нет поводов грустить, Людмила. Будьте счастливы, мы скоро вернемся на работу, ждите, куда вернетесь, было бы интересно узнать, чтобы люди готовились, собственно. Светлана поздравляет семью Антоновых с годовщиной свадьбы. Всего-то 27 лет вместе. Давайте живите дружно и счастливо еще 3 раза постолько. Роднулька Таня и зятек Андрей, я вас обожаю и люблю. Будьте счастливы, написала Светлана. Присоединяемся к таким теплым пожеланиям. Помните, чем искренней и подробнее, интереснее ваше сообщение, тем больше шансов, что оно прозвучит в удачном часе. Что ж, очень скоро вернусь к вашим новым приветам и поздравлениям. Пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ускалов Дмитрий Анатольевич. Я хочу передать привет Саратовской области, Марскому району, село Михайловску, Ускалову Денису Анатольевичу. Они сейчас находятся на отдыхе у дедушки. Пусть отдыхают хорошо, но и работают. И песенка для них «Любэ». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Быстренько озвучу еще несколько ваших приветов и поздравлений и двинемся дальше к вашим любимым песням от лучших отечественных исполнителей. Даша передает привет и поздравления для мужа Маланова Олега с годовщиной их свадьбы. Поздравляет, желает самим себе любви и счастья на долгие годы. Спасибо за настроение. Всем добра. И вам того же, Даша, тоже поздравляем вас от всего коллектива Радио Дача. И Иван огромнейший привет отправляет в Калининград Иришке Малышке. Большое спасибо за поздравления с днем рождения. Было неожиданно и очень приятно. Обожаю тебя, Лапочка. Ты мое счастье. Вот так-то можно и ответные приветы тоже оставлять. Напоминаю наши координаты. Группа ВКонтакте «Радио Дача». На стене имеется специальный пост «Удачного часа». Прямо в комментариях пишите все, что хотите сказать родным, коллегам, близким. Также отправляйте сообщение в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве. Делайте музыкальные заявки. Напоминаю, циферки 8-495-995-2555.
2: Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуй, «Радио Дача». Меня зовут Аслан Кабилов. Хочу поздравить Ксюшу Казанину с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, успеха. И чтобы всегда слушала родителей и никогда не болела. Хочу поставить для нее песню Алены Апиной «Ксюша». Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Эти 60 минут специально для вас, наши уважаемые, дорогие слушатели. Вы являетесь главными героями в удачном часе. Озвучиваем ваши приветы, поздравления и исполняем музыкальные заявки, которые можно делать только по номеру в Москве. Также напомню, куда отправлять ваши текстовые письма. Группа ВКонтакте «Радио Удача». На стене есть специальный пост удачного часа. В комментариях можете писать приветы и поздравления, послания. В целом, сообщения с любым содержанием. Елена Дорогина, например, передает здесь большой привет Ишевской Марине за сахар. FIFA, спасибо. Мне как мужчине хотелось прочитать FIFA, но я думаю, все-таки Марину называют FIFA-й. Привет девчонкам из швейного цеха Мичуринска. Лена также оставила. Михаил далее передает привет родителям в Луганск. Просит поставить какую-нибудь хорошую песню. Обязательно сделаем это в ближайшее время. И еще один привет всем своим коллегам оставил Анатолий. Говорит, чтобы не опускали руки. Проект еще не закончен. Мы с вами справимся. Верит в вас Анатолий. Так что дерзайте. Здесь прервемся и уже совсем скоро буду читать ваши последние на сегодня послания. Так что успевайте написать в группе ВКонтакте, как уже рассказал, а также в мессенджере Макса. Прямо сейчас Ольга Бузова с песней «Позови».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я хочу передать привет Наталье Дедковской, пожелать ей хорошего настроения и удачного дня. Мама, я тебя люблю и заказываю песню «Ветер с моря дул».

0: Дачный час.
1: Финишная программа. Прямая программа «Удачный час» здесь, на радио «Дача». Зачитываю последние ваши приветы и поздравления. Антона с повышением поздравляет его любимая Лена. Пишет, что ты у меня самый лучший, я горжусь тобой, поддерживаю и буду всегда рядом, чтобы помочь и поддержать. Также Аленка отправила привет всем своим подругам, с которыми завтра вечером встречаются. Не забудьте об этом. Подмигивание некие еще в конце в виде смайликов. И Светлана передает привет любимым и дорогим людям в город Колпашево Томской области, а конкретно сестренке Олюшке, племянникам Есенюшке, Максимке и Софике или Софике, у которой вчера был день рождения. Желает имениннице крепкого здоровья, успехов в учебе и всего самого светлого. Оставайся такой же доброй девочкой. И, конечно, отдельный сердечный привет своей дочуле Лидуле. Она оставила, ох и любительница Светлана, поковеркать чужие имена. Светлуля, точнее, давайте так ее назовем, чтобы неповадно было. На этом удачный час сегодня заканчивается. Завтра обязательно вернется в то же время с 12 до 13.00. Я, Андрей Фролов, на сегодня с вами прощаюсь. Оставляю вас с Даней Борисовым. Он продолжит эфир «Радио Дача». Оставайтесь.
2: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено! В субботу в 11.30 и в воскресенье в 17.30.
2: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Александр Шоуа и группа «Непара».
11: Только знаешь, пролетают мимо.
12: Что со мной?
11: Я не замечаю улыбок.
0: Полина Гагарина.
13: Я
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Удачный час.
16: Добрый день, Радио Дача. Меня зовут Аня. Я из Москвы. Я хочу передать привет своим коллегам. И хочется послушать песню «Глюкозы». Спасибо, Радио Дача.

0: бьет, болею очень температура. Стою и жду тебя, как дура. Снежинки ртом ловила. Очень мило, клёвый вечер, делать нечего там, где нет тебя.
1: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
2: Не пропустите!
1: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 16 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил рост числа выдворений нелегальных мигрантов из России более чем в 2,5 раза. Об этом стало известно по итогам встречи президента нашей страны и начальника миграционной службы МВД. Также глава государства назвал интересы местного населения приоритетом для властей России в решении вопросов трудовой миграции. Владимир Путин подчеркнул,

0: «Дачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем удачным песням 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
1: Прямо сейчас.

0: на чего плакать. Если хочет Прасковья изменений в жизни, то нужно отпустить старое, чтобы место для нового появилось. Ведь, как мы знаем, в ее сердце нет свободного места. Кстати, это очень даже хорошо. Чего плакать-то? Я буду радовать вас хорошей музыкой, обещаю. Друзья, для этого не нужно избавляться ни от чего старого. Меня зовут Даня Борисов. Всех приветствую. Скоро поставлю хиты группы «Браво», «Алсу» и многих других любимых артистов радио. Удача!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 17 тепла. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Мир современной мототехники начинается в квадромотоцентре «Аврора». Квадромотоцентр «Аврора» – официальный дилер марки «Аодес». В нашем арсенале самые горячие новинки и проверенные временем модели для города и бездорожья. Квадроциклы, мотовездеходы, багги и даже снегоходы. Приходите и почувствуйте настоящую свободу на двух и четырех колесах. Ждем вас в квадромотоцентре «Аврора». Калуга, улица Московская, 334.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: ясное.
1: С такими песнями действительно небо становится ясным. Это Тони со светлой новинкой, которая получила название «Я с тобой». Быть может, уже завтра увидим эту песню на строчках нашего чарта, на строчках «Горячие десятки». Хит имеет все шансы занять там свое место. Но только при условии, что вы будете часто заказывать композицию в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Действуйте, друзья, если песня откликается вашему сердцу. И не пропускайте «Горячую десятку» в пятницу в 19 часов по московскому времени на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет.
7: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: на правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день, с вами Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». Недавний опрос показал, что люди стали лучше разбираться, что из себя представляет средство накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь уже почти четверть, 24%. Самыми грамотными оказались жители Махачкалы. Там в теме 35% опрошенных. Чтобы не отставать, мы решили разобраться во всем с помощью эксперта. С нами в студии Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами. Это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: Так, а вот отсюда поподробнее. Как и где мне искать такие деньги?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ну, эврика! Спасибо, Владимир! Оказывается, и у меня такие деньги есть. Надеюсь, наших слушателей сегодня тоже ждут приятные открытия. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Подушка безопасности. На радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
1: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
1: Насладитесь отдыхом, оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Орла. Очень бы хотела передать привет своей дочке Гале, которую я очень люблю. Крепкого ей здоровья, долгих лет жизни. Я ее обожаю. Поставьте для нее, пожалуйста, песню группы «Отпетые мошенники». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Европа готовится запретить социальные сети для подростков. Инициативу о введении единого законодательного решения высказали во Франции, где уже работает подобный запрет. Речь идет об установлении порядка, ограничивающего доступ в мессенджеры детям младше 15 лет. Ростех запустил портал для поиска российских товаров и поставщиков. На портале уже представлены более 180 предприятий и научных организаций, а также свыше 1000 готовых продуктов и сотни технологических решений. Единая база данных должна упростить поиск отечественных аналогов импортной продукции. Калужан зовут на уборку берега Ячинского водохранилища. Субботник в рамках акции «Вода России» запланирован на пятницу 11 число. Сбор эко-волонтеров в полдень в районе лодочной станции. Пришедших обещают обеспечить перчатками и мешками для мусора. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 47 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 50 копеек.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: вот Александр Добронравов пару минут назад пел, отвечал на вопрос, чего хотят мужчины. Группа «Горячий шоколад» же только что рассказала, чего хочет каждая девушка. Чтобы милый был рядом, улыбался почаще и нежные слова ей говорил. Мужчинам на заметку. Еще больше интересной информации узнаем далее из хитов Кристины Орбакайте, Михаила Шуфутинского и «Рефлекс» на радио «Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 17 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Мир современной мототехники начинается в квадромотоцентре «Аврора». Квадромотоцентр «Аврора» – официальный дилер марки «Аводес». В нашем арсенале самые горячие новинки и проверенные временем модели для города и бездорожья. Квадроциклы, мотовездеходы, багги и даже снегоходы. Приходите и почувствуйте настоящую свободу на двух и четырех колесах. Ждем вас в квадромотоцентре «Аврора». Калуга, улица Московская, 334.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: плохо без любимого человека, особенно в разгар рабочего дня, когда до финала кажется, что еще очень далеко, а встречи с этим ненаглядным уже очень сильно хочется. Я уверен, скрасит ожидание любого события хорошая музыка. Ее на радиодаче для вас море. Скоро послушаем песни «Фабрики» группы «Секрет» и Юлии Михальчук здесь на радиодаче.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: такая скромность, недосказанность всегда притягивают внимание любого человека. Поэтому и «Фабрика» сравнивает своего ненаглядного в хите «Он» с «Осенью», потому что она тоже такая скрытная, любит недосказанность, применчивое настроение у этой девушки. В общем, все, чтобы раскачать кого-то на эмоциональных качелях. У нас до финала часа ожидаются, наоборот, успокаивающие хиты. Один в рубрике «Удачный момент» послушаем, а вторым станет песня Таисии Повалий. Никого не пропустите на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
8: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
9: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
8: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда». Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
12: Юлиана Караулова.
11: Киркоров.
14: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен, тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
17: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Thank you.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из города Кашино. Я хочу передать привет своему мужу Гусеву Михаилу. Я жду его возвращения домой с нетерпением и хочу...

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Грамотность школьников упала в развитых странах до исторического минимума. Тенденция прослеживается по результатам тестирования, проведенного в 91 стране. Каждый пятый из 760 тысяч проверенных подростков не достигает базового уровня одновременно по чтению, математике и естественным дисциплинам. Россия намерена расширить сеть культурных центров представительств за границей. Всего планируется открыть более десятка новых русских домов, увеличив их количество почти на 50%, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. При этом большинство центров появится в государствах Африки. Объекты ЖКХ региона должны быть готовы к подаче тепла к середине сентября. Предварительно запуск отопления в социальных учреждениях, в том числе детсадах, школах и больницах, планируется произвести 15 числа. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 47 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 16 тепла, завтра ясный до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: На другой планете «Любовь и ветер» — это все о том, что хорошо там, где нас нет. Но я уверен, всегда хорошо там, где есть радиодача, друзья. В этом только что нас убеждала группа «Дискотека Авария» своим хитом «Небо». Согласитесь, захотелось ведь улыбнуться, услышав эту лучезарную песню. На очереди еще много таких же. Скоро послушаем «Seven Rose», группу «Премьер-министр» и Катю Лель здесь, на радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 17 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Мир современной мототехники начинается в квадромотоцентре «Аврора». Квадромотоцентр «Аврора» – официальный дилер марки «Аодес». В нашем арсенале самые горячие новинки и проверенные временем модели для города и бездорожья. Квадроциклы, мотовездеходы, багги и даже снегоходы. Приходите и почувствуйте настоящую свободу на двух и четырех колесах. Ждем вас в квадромотоцентре «Аврора». Калуга, улица Московская, 334.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вот и остается нам, друзья, разве что наслаждаться цветами в хитах. Например, сейчас о разных растениях нам спел проект Seven Rose в хите «Черная смородина». Мы же продолжаем наслаждаться осенью, и дабы она была несколько более солнечной, более теплой, ставим для вас лучшую отечественную музыку. Скоро на радиодачу веселые ребята Дима Билан и Валерий Леонтьев.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: «Любимый мой, один такой на свете». Это слова, которыми можно описать, конечно же, свою вторую половинку, а во-вторых, можно описать свой самый любимый день недели – пятницу. Она, кстати говоря, уже завтра, и мы продолжаем активное движение ей навстречу под аккомпанемент лучшей отечественной музыки. Спасибо Юте за компанию. Совсем скоро послушаем хиты Настасьи Самбурской, Анжелики Варум, Леонида Агутина и многих других любимых артистов радио. Удачи, никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Звоню из города Перми. Всем привет. 7-му участку Уникэм. И хочу

0: Новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля удачной песни осталось 16 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Депутаты ЛДПР призывают Роспотребнадзор проверить качество питания в школах, детсадах и колледжах. Лидер партии Леонид Слуцкий направил обращение к главе надзорного ведомства Анне Поповой. Парламентарий считает, что следует оценить, соответствует ли фактический рацион утвержденному меню, а также проверить калорийность и пищевую ценность блюд, массу порций, а также условия хранения и сроки годности продуктов. На проблемы питания жалуются многие родители и дети, заявила пресс-секретарь ЛДПР Элеонора Кавшар.
2: С началом сентября мы получаем все больше обращений. Родители бьют тревогу из-за питания в школах и детских садах, потому что дети жалуются, что еда невкусная, холодная, разваренная, суп как из воды. Поэтому, конечно, дети это есть не хотят. По факту, смотря в бумаге, мы видим, что и калории просчитаны, и рацион вроде как сбалансирован, и в некоторых меню даже есть и овощи, и фрукты, но на самом деле факт того, что есть на бумаге, и того, что едят дети в школах, детских садах и колледжах, не совпадает.
1: Депутаты ЛДПР предлагают обеспечить контроль за устранением выявленных нарушений и привлечь виновных к ответственности. Парламентарии подчеркивают, что качество питания детей не должно зависеть от региона проживания. Систему отслеживания геопозиций мигрантов планируется внедрить по всей России. В Москве уже тестируют приложение Амина. К 2029 году систему планируют внедрить по всей стране и перевести миграционный учет в электронный формат. Минпросвещение планирует ввести нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях. Согласно предложению, один специалист должен приходиться на 200 воспитанников детских садов, на 300 школьников и на 500 студентов колледжей и техникумов. По мнению экспертов, если поправки вступят в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Рядом с успешным мужчиной всегда присутствует какая-то вдохновляющая дама. И вот найти такую свою малышку – задача максимум для каждого. Уверена, многих слушателей радиодачи она уже есть. И пусть вы сейчас не вместе, она свою работу работает, вы свою. Но вы обязательно встретитесь, вдохновитесь и будете вновь счастливым человеком. Нужно только пару часиков потерпеть, дождаться окончания рабочего дня. Поможет дойти до этой точки хорошая музыка в нашем эфире. Скоро Михаил Шафутин, Татьяна Буланова и «Фабрика» здесь, на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 17 тепла.
3: Хорошо там, где есть радио «Дача».
1: Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Я прошу, поговорите со мной, друзья.

0: покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты меня, прошу.

0: Легенда отечественной эстрады, который недавно стал народным артистом России. Это Михаил Шуфутинский в нашем эфире с хитом «Последний полет». Ненадолго попрощаемся с артистом, ненадолго, потому как уже 26 сентября, через две недели с небольшим, увидим его на сцене юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни». Михаил Шуфутинский придет поздравить «Радиодачу» с 20-летием. Ему компанию в указанный день составят группа «Фабрика», Николай Басков, Филипп Киркоров, Юлиана Краулова и еще более 20 любимых артистов «Радиодача». Ждем на нашем музыкальном шоу и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна «Рихау» купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: не пара на радио «Дача». Еще одни участники юбилейного шоу, которое состоится 26 сентября в Лайф-арене. Имя ему «Удачные песни». Там еще, напомню, увидим Николая Баскова, группу «Комбинацию», Стас Михайлова и многих других любимых артистов радио «Дача». У меня причина радоваться одна имеется. Имя ей Мария Федорова. Она уже в студии радио «Дача», готова меня заменить в эфире. Я прощаюсь до завтра. Всем желаю отличного вечера в ритме любимой музыки, музыки радио «Дача».
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: позови меня.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из города Люберец. Большой пламенный привет моим знакомым, родственникам и родным и близким. Моему сыночку Демиду, который в настоящее время со мной едет в машине домой. Хочу заказать песенку Света. И большое спасибо, радио «Дача». Всех благ.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Грамотность школьников упала в развитых странах до исторического минимума. Тенденция прослеживается по результатам тестирования, проведенного в 91 стране. Каждый пятый из 760 тысяч проверенных подростков не достигает базового уровня одновременно по чтению, математике и естественным дисциплинам. Россия намерена расширить сеть культурных центров представительств за границей. Всего планируется открыть более десятка новых русских домов, увеличив их количество почти на 50%, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. При этом большинство центров появится в государствах Африки. Объекты ЖКХ региона должны быть готовы к подаче тепла к середине сентября. Предварительно запуск отопления в социальных учреждениях, в том числе детсадах, школах и больницах, планируется произвести 15 числа. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 47 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 16 тепла, завтра ясный до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
11: Спонсор выпуска.
12: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
13: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается

0: Это Артик Асти на радиодаче с композицией номер один. Кстати, Дима Билан зарегистрировал недавно товарный знак «Я твой номер один». Следом Игорь Николаев зарегистрировал знак 3 сентября. Видимо, мода сейчас такая. Может, тоже что-нибудь зарегистрировать, почему бы и нет. Любимая музыка всегда в моде для вас на радиодаче. Слушать будем Влада Топалова, Регину Тодоренко и Николая Баскова уже совсем скоро. Мария Федорова с вами. Всем большущий привет отправляю.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 17 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Мир современной мототехники начинается в квадромотоцентре «Аврора». Квадромотоцентр «Аврора» – официальный дилер марки «Аодес». В нашем арсенале самые горячие новинки и проверенные временем модели для города и бездорожья. Квадроциклы, мотовездеходы, багги и даже снегоходы. Приходите и почувствуйте настоящую свободу на двух и четырех колесах. Ждем вас в квадромотоцентре «Аврора». Калуга, улица Московская, 334.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Stenet.
5: Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Красивой женщине все к лицу. Даже маленький, старенький миллионер.
0: Это радио «Дача».

0: Мучает не тех, кто виноват. Что-то есть в этих словах. А для всех и каждого любая отечественная музыка на радиодаче самая лучшая и любимая. Насладимся ею с лихвой. Послушаем в ближайшие минуты группу «Лицей», Юрия Антонова и Ани Лорак. И заявку музыкальную в финале часа исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, оставляйте душевные сообщения и заказывайте песни, которые любите. А мы ближайшую заявку исполним в финале часа на радио «Дача».
1: Реклама.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Май мы обычно любим из-за длинных выходных, но впереди ноябрь не менее прекрасный, в котором тоже будет короткая рабочая неделя. Да и в настоящее время грех жаловаться, завтра пятница придет и принесет долгожданный отдых. Отсчитываем часы вместе в компании «Радиодачи» и продолжаем наслаждаться отличной музыкой, разумеется. Скоро послушаем Никиту и Марию Зайцеву и сразу же после исполним заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радиодаче». Всем желаю хорошего вечера.
1: Дачные объявления.
2: Хит-парад «Горячая десятка» на «Радиодача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Красота твоя, Луиза, манит как магнит, иголку снова тянет.
4: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
2: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радиодача». Не пропустите!
5: Реклама.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
10: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
9: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон
4: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
3: Премьера на Муз-ТВ.
4: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дульцева Валентина, я из Пермского края. Сегодня я хочу передать привет своим родным, близким, друзьям и соседям по даче. Пожелать всем хорошей погоды, отличных дней до выходных и выходных тоже. И заказываю песни в исполнении Валерии. А вам, радио «Дача», большое спасибо. И мы всегда с вами. Мы вас очень любим.

0: Новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 16 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Система образования инженеров в России станет более прикладной. Как подчеркнули в Миноборнауке, готовить специалистов необходимо под конкретные технологические задачи и в тесном партнерстве с бизнесом. Теоретическое обучение должно быть связано с реальными запросами экономики уже с первых курсов. Сейчас в стране работают 50 передовых инженерных школ, их индустриальными партнерами выступают более 350 компаний. Социально значимые продукты подешевели в августе более чем на 4%. Снижение зафиксировано в 14 из 25 категорий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации компаний розничной торговли. Наибольшее падение зафиксировано на черный чай – почти 25%. Также заметно упали цены на курицу, сахар, гречку, подсолнечное масло и сезонные яблоки. По сравнению с августом прошлого года, такие продукты стали дешевле на 3%. Каждый пятый россиянин зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц. Таких граждан стало почти на 4% больше, чем в первой половине прошлого года. По данным Росстата, самые высокие зарплаты у производителей табака, нефтяников и газовиков. В этих отраслях они превышают 200 тысяч рублей в месяц. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем, подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра – 84 рубля 35 копеек, евро – 98 рублей 29 копеек. Этот выпуск завершен. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Максимов на радиодаче о дорожных ситуациях, которые прямо сейчас происходят во всех городах, мне кажется. Пробки, они самые. Но, знаете, стоит на дорожные заторы смотреть философски. Если затор, значит, надо остановиться и, возможно, о чем-то подумать, поразмышлять. Ведь в любом случае вы успеете, если этого хочет судьба. Да, я фаталистка, и в целом вроде неплохо. И неплохо, что мы проводим вечер этот чудесный осенний вместе в компании радиодачи. Скоро будем подпевать любимым хитам, которые для вас исполнит Олег Газманов, Зайнаб Махаева и Владимир Пресняков. Мария Федорова меня зовут. Всем большущий привет отправляем.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 5-7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 13-15 градусов, днем до 17 тепла.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Мир современной мототехники начинается в квадромотоцентре «Аврора». Квадромотоцентр «Аврора» – официальный дилер марки «Аодес». В нашем арсенале самые горячие новинки и проверенные временем модели для города и бездорожья. Квадроциклы, мотовездеходы, багги и даже снегоходы. Приходите и почувствуйте настоящую свободу на двух и четырех колесах. Ждем вас в квадромотоцентре «Аврора». Калуга, улица Московская, 334.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
4: 277-515.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Друзья, годы порой пролетают как один миг. Вот радиодача уже в этом году будет 20 лет. Отмечать будем вместе в Лайф-арене в Москве 26 сентября на юбилейном фестивале «Удачные песни». И с нами в этот вечер будут все звезды эфира. И Стас Михайлов, и Михаил Шафутинский, Юлиана Краулова, и Полина Гагарина, Кайметов, Андрей Державин и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты ловите далее в нашем эфире. Слушать с удовольствием будем Славу и группу «Кармен». Приятного вечера вам.
1: Реклама.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: насчитывается более 160 поселений с названием Малиновка, представляете? Все благодаря малине, наверное, и маленькой певчей птичке, от которой только что спела группа «Верасы» на радио «Дача». Далее будем слушать тоже такого певчего соловья Сергея Лазарева. И музыкальную заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Всем отличного вечера желаю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Александр Шоуа и группа «Непара».
9: Только знаешь про...

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин. Звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего друга Костяна, Костю, с днем рождения и передать для него песню в исполнении Марины Федункив «А я все равно круче». Костя, с днем рождения тебе, дорогой. Всех тебе жизненных благ. Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Mercedes-Benz задумался о выпуске амфибий. Автоконцерн зарегистрировал технологию, которая позволит внедорожникам передвигаться по воде. Судя по патенту, инженеры немецкого производителя собираются дополнить конструкцию машин вспененными материалами, а в некоторых случаях использовать надувные конструкции. Минкульт получит право запрещать концерты скандальных артистов. Идею госрегулирования концертной деятельности высказали в Общественной палате. При этом речь не идет о полном отказе от выступлений зарубежных исполнителей. Выбор артистов общественники предлагают оставить на совести организаторов. Хоккейная «Калуга» с поражения стартовала во Всероссийской лиге. Соперником «Ракет» по дебютной игре стал действующий чемпион ВХЛ клуб «Югра». Матч в Ханты-Мансийске начался с быстрой шайбы хозяев. Итоговый счет 4-0. Сухое поражение. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 47 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 50 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, в ночные часы до 16 тепла, завтра ясный до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро». Гастроскопия, колоноскопия и удаление полипов в клинике «Астро». Наши заботливые врачи сделают все для того, чтобы эти процедуры прошли без стресса и переживаний. В том числе проведут их под медикаментозным сном. Запись по телефону 22 20 60. Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях. ИП Положенцева Яна Владимировна.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Авраам Руссо. Проводим эти минуты на радио «Дача». С удовольствием послушали хит «Обручальное». Кстати, артист посвятил эту песню всем женщинам. И мы надеемся, что каждая слушательница наша уже нашла свое счастье или в двух шагах от него. Мы тоже с удовольствием исчастливим кого-то из вас приветом или поздравлением в рубрике «Удачный момент». Принимаем заявки на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, передавайте какие-то приятные сообщения друг другу и закрепляйте все сказанное любимой песней. Она и прозвучит на радио «Дача» в финале часа. Но прежде слушать будем Дмитрия Маликова, Шуру и группу «Фабрика». Уже совсем скоро.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Деньги приходят и уходят, и уходят, и уходят.
0: Это радио «Дача».

добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: И раньше, и сейчас приятно, когда соседи заходят, друзья, и говорят, картошку надо, огурцы, кабачки. А что, все лето вкалывали на огородах, и вот пришло время собирать урожай. Дачный сезон продолжается и по-прежнему сопровождается только отличной музыкой. Еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист «Радио Дача». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха или что-то полезное написать, приятное. Вот Аля написала: «Гортензия в этом году мой главный повод для гордости». Это очень приятно. И напоминаю, друзья, отправить свое приятное послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Мы вам музыку отличную, отечественную, отправляем далее на «Радио Дача». Слушать будем группу «Веселые ребята», Таисию Повали и «Хай-фай» уже совсем скоро.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: На радио «Дача» группа «Веселые ребята» и песня «Никогда не поверю», вышедшая в 1979 году. А годом ранее группа «Бонни М» написала, собственно, оригинал. Видимо, нашим песня очень понравилась, ее срочно решили адаптировать для советской публики. Изменили текст, сделали его более глубоким и философским. Да. Далее тоже с таким подтекстом глубоким, философским, Ольга Бузова появится в эфире радио «Дача» и будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Отличного всем вечера желаю. Здорово, что мы вместе.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
3: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
6: кэш,
7: так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, любимые радио «Дача». Меня зовут Нина. Я из подмосковной Балашихи. Хочу передать привет Валентине, подруге. Поставьте, пожалуйста, для нее песню группы «Фристайл» «Прощай навеки, последняя любовь». Огромное спасибо, любимое радио «Дача». Желаю всем отличного здоровья и хорошего настроения.

0: Фабрики звезд на радиодаче Виктория Дайнеко. Счастлива в семье, собственно, мы счастливы смотреть ее душевные фотоснимки, которые она публикует в своих социальных сетях. И наверняка будет приятно услышать душевные песни в эфире радиодача. Свято в это верю. Впереди ожидаются хиты Сергея Чумакова, Руслана Алихно и Кати Лель. И, разумеется, заявка музыкальная тоже будет исполнена в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для связи наш студийный московский 8495-995-2555. Аппарат ждет.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: почти каждая женщина считает себя красивой. Причем на первом месте собственное самоощущение, и лишь некоторым важна оценка окружающих. Мы никого ни в коем случае не оцениваем. Все прекрасны по-своему. И здорово, что мы все вместе проводим этот осенний вечер в компании «Радио Дача». Красивейшая музыка впереди. Будем слушать Михаила Шафутинского, Филиппа Киркорова и Люсю Чеботину. Но это далеко не все. Сами скоро все услышите. Хорошего всем настроения.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: по-настоящему запоминающимся для Михаила Шафутинского и для нас, поклонников его творчества. Наконец-то исполнитель народных хитов стал официально народным артистом нашей страны. И на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября он уже будет в новом амплуа. Очень рады и от всей команды «Радио Дача» поздравляем. И переходим к следующим композициям. Будем слушать в ближайшие минуты группу «Интонация» и Татьяну Буланову. Остаемся вместе.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шафутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Аркадий, я звоню из Рязани. Хочу заказать песню «Ягода Марина» на «Скипе Манила» для любимой бабушки Лидии и ее лучшей подруги Раи Грибовой. Желаю им и всем слушателям класснейшего настроения и приятнейшего вечера. А вам, радио «Дача», как всегда, большое спасибо. Мы вас очень любим. До свидания.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваша жена клад, то вам принадлежат только 25%.
0: Это радио «Дача».

0: Впервые в этом году коллектив вместе с Александром Шоу принят участие в юбилейном фестивале «Удачные песни». Увидим их яркое выступление 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А еще на 20-летие радиодачи будут Николай Басков, Ольга Зарубина, Чепик, группа «Комбинация», Денис Клявер и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И любимые хиты будем слушать далее на радиодаче в исполнении группы «Комиссар», «Валерия» и «Артика и Асти». Душевного вечера всем!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: момент занимает четвертую строчку в хит-параде «Горячая десятка». Новинка «Хэппи-энд» в исполнении Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Дальнейшую судьбу этой композиции в нашем чарте узнаем уже завтра, когда будем подводить музыкальные итоги недели. Сделаем это в 7 вечера по московскому времени. И премьеру недели тоже уже приготовили. Будем слушать свежую работу от Натальи Подольской, ее новую песню «Сестра». Завтра в 7 вечера по московскому времени в хит-параде «Горячая десятка». А пока будем баловать себя уже знакомыми хитами на радиодаче в исполнении группы «Корни» и Валерия Леонтьева. Приятного вечера всем!
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».

0: романтики нашей эстрады, группа «Корни» на радио «Дача». Вообще здорово быть романтиком, ведь они даже в пасмурную погоду радуются солнцу. Собственно, значит, мы тоже романтики, потому что мы тоже радуемся любой погоде. Потому что у природы нет плохой погоды и нет плохих песен на радио «Дача». Только хорошие, любимые специально для вас. Впереди хиты Жасмина и Ирины Салтыковой. И после будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00, категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
5: Только знаешь, пролетают немимо, что со мной. Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Хочу передать своим коллегам большой привет. И поставьте песню группы «Комбинация», не забывайте. Спасибо, радио «Дача».

0: Случается такое в жизни, что иногда и девочки, и мальчики не понимают, что кто-то занят, и все равно одаривают, так сказать, своей любовью. У нас любовь исключительно к музыке, музыке радиодачи. Впереди классные хиты Елены Кукарской и Михаила Шафутинского. И свободно место в рубрике «Удачный момент». Ждем от вас душевную заявку. Звоните по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Оставляйте поздравления, привет, признание или комплимент. И не забудьте все сказанное закрепить песней, которую любите. Ее и поставим в эфир радиодачи в финале часа.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Любая осень станет теплее, когда звучат такие песни в эфире радиодачи. Это «Карамельки», собственно, с композицией «Осень». А далее будем согреваться вместе с хитами Вованы Анны Семенович и Татьяны Овсиенко. И заявка уже мелькает в финале этого часа в рубрике «Удачный момент». Кого-то точно сделаем чуть счастливее этим вечером.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача». Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года» 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Даня, я из города Брянска. Передаю привет своим родителям, Игорю и Анне. Очень вас люблю, спасибо за то, что вы у меня есть, за то, что вы такие хорошие. Специально для вас заказываю песню группы «Мираж». Спасибо, радио «Дача».

На радиодаче группа, которая появилась после первого проекта «Фабрика звезд» в 2002-м. А название выбрали как символ фабрики по созданию хитов. Ведь более чем за 20 лет у девушек действительно море хитов. Только что послушали один из них «Не родись красивой», называется песня. Далее на радиодаче тоже только хиты, любимые, лучшие. Александра Айвазова послушаем, Виктора Рыбина и Наталью Сенчукову и группу «Гости из будущего». Всем потрясающего вечера желаю. Мария Федорова с вами. Остаемся вместе.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

момент, когда, например, в магазине говорят: «Женщина, вы последняя в очереди». Именно вот в этот момент хочется, чтобы в индустрии красоты ученые изобрели такое зелье, чтобы выпить и лет десяток, как говорится, с плеч долой. Но еще Фаина Раневская, знаете ли, говорила: «Сколько фасад не ремонтируй», и далее по тексту. Главное все же красота души. Немного косметики, правда, и улыбка, которая озаряет светом всех вокруг. И любимая музыка для вас тоже озаряет наш путь, который ведет в ночь, но еще пока рано, есть некоторое время. Так вот, будем слушать и подпевать замечательным хитам на радиодаче в исполнении Александра Барыкина и Димы Билана. Всем красоты, счастья и хорошего настроения желаю.

0: Позиция «Золотая рыбка», которая вошла в альбом 1994 года. С удовольствием насладились этой песней. Далее будем подпевать хитам Султана Лагучева и Леонида Агутина с Анжеликой Варум в дуэте. Я тоже побуду рыбкой золотой, исполню чье-то музыкальное желание в рубрике «Удачный момент», а после попрощаюсь буквально до завтра. Всем желаю приятной ночи. С вами была Мария Федорова и хорошего всем настроения, конечно же, в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Киркоров.
4: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу услышать песню Мурата Насырова «Я это ты» из города Троицка, Челябинской области. Меня зовут Наталья. Привет моему мужу, моей семье, Илье и Валентине Ванне. Спасибо вам, радио «Дача». Очень люблю вас.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 40003-13.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Звук поставим на

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Холостяк всю работу по дому делает сам, а женатого заставляет жена.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника
0: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
7: Юлианна Караулова.
6: Киркоров.
9: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.